0: тебя зовут.
1: Аньетеми, аула, ля.
2: Я сейчас не ся, а ты мана. Забей закат. А тебя.